0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Этим христианским приветствием всегда открываются и завершаются передачи Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу – это не только наш девиз, но и программа действий всего Радио Ватикана и каждого из нас. Сегодня, 29 сентября, Католическая Церковь чтит память святых архангелов Михаила, Гавриила и Рафаила. Архангел Гавриил является покровителем Радио Ватикана. Радио Ватикана, Радио Папы неустанно провозглашает послание, вложенное Архангелом Гавриилом в сердце Пресвятой Девы Марии. Это послание благодати, мира и спасения. Посредством Радио Ватикана благая весть о спасении доходит до всех уголков земли, до самых отдаленных регионов, чтобы нести всем людям доброй воли Слово Божье, Слово мира, надежды и любви, провозглашаемое даже в самые трагические периоды человеческой истории. Все мы, сотрудники Радио Ватикана, осознаем огромную ответственность нашей миссии и стараемся исполнять ее в духе веры.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Мы надеемся, что миротворческая миссия кардинала Дзуппи продолжится и что он сможет с готовностью вернуться в Москву, также и с тем, чтобы убедиться, как много делает поместная церковь и российские католики. Это пожелание выразил после недавней поездки в Москву архиепископ Пол Ричард Галлахер, возглавляющий в Ватиканском госсекретариате отдел по связям с государствами и международными организациями. С 28 по 30 сентября кардинал Дзуппи осуществляет свою миссию в Москве. В программе институциональные встречи, связанные с вопросами военнопленных и перемещенных детей. Кардинал Дзуппи, глава Итальянской епископской конференции и специальный посланник Папы Льва XIV по гуманитарным вопросам, отправился в Российскую Федерацию уже в третий раз. Он был в Москве также в июне 23 и в октябре 24 года. Нынешний визит последовал за июльской поездкой Дзуппи в Украину, где он, в частности, посетил лагеря военнопленных солдат из России во Львовской области. Вопрос военнопленных с обеих сторон и детей, перевезенных из своих домов и находящихся вдали от собственных семей, вновь будет в центре переговоров. В интервью агентству ТАСС посланник Его Святейшества пояснил: «Встречи с российскими должностными лицами запланированы на понедельник, вторник и среду. Все они охватывают миссию, вверенную мне изначально Папой Франциском и затем подтвержденную Папой Львом XIV. Я получил задание поддержать усилия сторон по вопросам, касающимся детей, обмена пленными и проблемам, связанным с последствиями конфликта для гражданских лиц». Дзуппи добавил, что Святейший Престол анализирует все запросы, поступающие как со стороны Украины, так и со стороны России, в рамках уже начавшегося диалога. «Мы хотим и дальше развивать этот диалог», — отметил специальный посланник Папы, «поскольку осознаем, сколько страданий вызвано войной, и мы стараемся содействовать ее прекращению». Завершая четырехдневный апостольский визит во Францию, проходивший с 25 по 28 сентября, папа Лев XIV возглавил мессу в кафедральном соборе святого Стефана в Меце на исторической земле Мозель у восточных рубежей Франции. На этой приграничной земле прозвучали слова папы о прощении, о духовном и моральном наследии Европы и о надежде. Размышляя над литургическими чтениями дня, папа обратился к ветхозаветным образам пророка Исаии – пустыне, саду и дому. Если пустыня напоминает о простоте и тишине, а сад – о красоте праведной жизни, то дом становится образом мира, который требует общих усилий. Христос в Евангелии учит, как превращать пустыню в оазис, насаждать сады и строить дома – через прощение, милосердие и великодушие, а не через месть, возмездие, отказ от примирения. Вы, дети этой земли, терзаемые в прошлом братоубийственными конфликтами, хорошо знаете, тот, кто мстит, не становится сильнее того, кто прощает, отметил папа, подчеркнув, что примирение возможно лишь тогда, когда хватает мужества разорвать цепь обиды. Папа напомнил, что примирение и мир имеют не только личное, но и общественное измерение. Обращаясь к истории Европы, он подчеркнул, что ее духовное и моральное наследие складывалось задолго до современных экономических и политических структур. Своими корнями оно уходит в жизнь людей, которые на протяжении веков жили, проповедовали и передавали учение Евангелия. Особый вклад в эту историю, по словам папы, внесло монашество не только в духовной и культурной сфере, но и в сфере земледелия и ремесел. «Это наследие, — подчеркнул папа, — стало основой моральных принципов европейского общества, в их числе первенство человеческой личности и священный характер человеческой жизни на всех ее этапах, защита свободы, семья как основа общества, внимание к бедным и нуждающимся, гостеприимство к чужеземцу и уважение к пожилым». Сам кафедральный собор святого Стефана, по словам папы, хорошо иллюстрирует это наследие Европы. Его витражи занимают 6500 квадратных метров. Войдя в собор, человек оказывается словно погруженным в Библию для бедных, полную образов, пронизанную тысячами цветовых бликов и располагающую к молитве и созерцанию. Среди этого многоцветия особое место занимают произведения Марка Шагала. Его работы, встроенные в стены собора, превращают храм в необыкновенный символ экуменического и межрелигиозного диалога. В них, по словам папы, раскрывается еще один смысл света. Он не отменяет различий, но соединяет разные истории и культуры в единую мозаику мира, столь необходимую нашей эпохе, переживающей разделения и конфликты. Завершая проповедь, папа пожелал местной общине стать маяком надежды для Франции, Европы и всего мира и верил ее молитвенному заступничеству Пресвятой Девы Марии и всех святых. Утром 27 сентября в амфитеатре Лурда папа Лев XIV встречался с епископатом Франции. Он призвал иерархов с мужеством и миссионерской изобретательностью отвечать на вызовы современного общества. Папа напомнил о глубокой исторической связи Франции с Пресвятой Девой. Именно в силу этой духовной традиции он призвал не поддаваться разочарованию из-за ошибок и падений прошлого, но с упованием их признавать, исцелять нанесенные раны и заново благовествовать. Лев XIV подчеркнул, что голос церкви вправе звучать в общественных дебатах Франции. В условиях ее специфического светского характера необходимо защищать право церкви проповедовать, воспитывать в подлинной свободе и открыто совершать богослужения. В качестве примера он напомнил оппозиции французских епископов во время недавних дискуссий о конце жизни и призвал их и впредь отстаивать ключевые ценности. Епископ Рима указал на богатое наследие французского католичества, святости, культуры, образования и миссионерской традиции. Восстановление Нотр-Дама может стать символом обновления поместной церкви. Сегодняшнее общество, переживающее поляризацию, рост насилия, неравенства и бедности, особенно нуждается в евангельской надежде и мире, источником которого является Христос, сказавший: «Без меня не можете делать ничего». Особое внимание Лев XIV уделил молодежи. Рост числа молодых взрослых, проходящих катехуменат, он назвал обнадеживающим знаком и призвал епископов сопровождать эту благодать живыми общинами, милосердием и серьезным учением, укорененным в Слове Божьем. Католические школы, оставаясь открытыми для всех, не должны отказываться от своего воспитательного призвания, в центре которого Христос и целостное развитие человека. Лев XIV поблагодарил епископов за решительные меры против сексуальных злоупотреблений в отношении несовершеннолетних и призвал продолжать эту работу с максимальной бдительностью. Также необходимо поддерживать священников и заботиться о новых призваниях. С тревогой папа говорил о сокращении монашеских и особенно затворнических призваний, связав обновление церковной жизни с укреплением христианской веры в семьях. Единство, по убеждению папы, одна из главных задач церкви во Франции. Идеологические разделения ослабляют ее свидетельство, однако единство не означает единообразие. Оно требует общей веры, верности церковному преданию, учительству церкви, служению преемника святого Петра, диалога в духе соборности. Единственная программа нового миссионерского порыва остается неизменной, подчеркнул папа: помогать, узнавать и любить Иисуса Христа подлинно, с живой верой, дабы уверовал мир. 27 сентября в Лурде папа Римский встретился с больными, людьми с инвалидностью, медицинскими работниками и волонтерами паломнического центра Нотр-Дам, обращаясь к тем, кто ежедневно сталкивается с человеческой уязвимостью. Он призвал всегда защищать достоинство каждого человека и не допускать, чтобы страдание становилось основанием для лишения жизни. Размышляя о евангельской сцене Благовещения, епископ Рима говорил о взгляде Марии, в котором каждый человек

Достоинстве, подчеркнул папа. Достоинство человека не измеряется состоянием здоровья, возрастом или способностью вести самостоятельную жизнь. Оно присуще ему уже потому, что он человек. Именно в силу этого неотъемлемого достоинства искушение лишить человека жизни под предлогом ложного сострадания должно быть решительно отвергнуто. Невозможно считать нормальным лишение жизни. То, что законно, не обязательно нравственно. Папа призвал медработников быть прежде всего служителями жизни, заботиться о страждущем человеке, а не устранять его. Никто не имеет права, основываясь на лабораторных алгоритмах, решать судьбу конкретного эмбриона или старика. Медицина никогда не должна становиться служанкой запрограммированной смерти. В этом контексте Лев XIV призвал неустанно развивать паллиативную помощь и медицинские исследования, сопровождать больных с профессиональностью и нежностью. Поблагодарив работников центра, врачей, медсестер, волонтеров, капелланов и другие команды, служащие паломникам, папа напомнил больным: «Вы не бремя, а живое сердце нашей человечности и драгоценное сокровище для церкви». Он вспомнил и тех, кто не смог приехать в Лурд, и следил за встречей из больничных палат, заверив в молитвенной близости и вверив всех материнскому заступничеству Девы Марии. Вечером 27 сентября в Лурде папа Лев XIV в частном порядке беседовал с людьми, пострадавшими от злоупотреблений со стороны церковнослужителей, четырьмя мужчинами и тремя женщинами. Они принимали непосредственное участие в подготовке этой встречи. По сообщению зала печати Святейшего Престола, встреча в епископской резиденции длилась 2 часа. Папа встретился с каждым по отдельности и выслушал их истории, рассказы о пережитой боли и страданиях. Порой они, к сожалению, усугублялись соучастием или молчанием тех, кто мог бы помочь, а также выслушал их предложения о том, как не допустить повторения подобного. В завершение встречи епископ Рима обратился ко всем присутствующим, поблагодарив за болезненное свидетельство и подтвердив решимость сделать все, чтобы пережитое зло никогда не повторилось. Лев XIV выразил духовную близость жертвам и через них всем, кто перенес насилие и до сих пор несет его раны. Он поделился надеждой на сотрудничество, чтобы община верующих все больше становилась местом, где люди любого возраста могут обрести утешение и исцеление. Папа попросил молиться за него и преподал апостольское благословение. Участники встречи передали Святейшему Отцу письма от групп и отдельных лиц, с которыми связалась служба защиты детей при епископской конференции Франции. 1 октября Лев XIV возглавит молитву Розария о мире в Ватиканских садах. Вместе с папой будут молиться дети из римских школ и приходов. Всего ожидается от 700 до 1000 ребят. Эта встреча откроет Всемирную неделю молитвы «Миллион детей молится Розарием», которая впервые в этом году продлится с 1 по 7 октября и объединит участников из разных стран в общей молитве о мире и единстве. Это молитвенное начинание уже более 20 лет проводит папский фонд «Помощь церкви в беде». В сообщении фонда отмечается, что в октябре, который традиционно посвящен Пресвятой Богородице, эта встреча имеет особенный смысл. Миллионы людей сегодня страдают от войн, насилия, преследований, бедности и неопределенности. Молитвенной встрече в Ватикане созвучно послание Фатимы. «В конце концов, мое непорочное сердце восторжествует». Молитвенная неделя продлится до праздника Пресвятой Богородицы Розария. Епархии, приходы, школы, общины и семьи на разных континентах смогут выбрать свой день для молитвы.
Приглашаю всех присоединиться к молитвенной акции. Кардинал Курт Кох, президент Папского фонда

0: помощь церкви в беде, префект Департамента по содействию единству христиан напомнил о непорочном сердце Марии как модели жизни, полностью открытой Святому Духу. Богородица – это пример веры, любви и молитвы. Инициатива «Миллион детей молится розарием» родилась в Венесуэле в 2005 году. Со временем она превратилась во всемирное молитвенное движение.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Этим христианским приветствием всегда открываются и завершаются передачи Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу – это не только наш девиз, но и программа действий всего Радио Ватикана и каждого из нас. Сегодня, 29 сентября, Католическая Церковь чтит память святых архангелов Михаила, Гавриила и Рафаила. Архангел Гавриил является покровителем Радио Ватикана. Радио Ватикана, Радио Папы неустанно провозглашает послание, вложенное Архангелом Гавриилом в сердце Пресвятой Девы Марии. Это послание благодати, мира и спасения. Посредством Радио Ватикана благая весть о спасении доходит до всех уголков земли, до самых отдаленных регионов, чтобы нести всем людям доброй воли Слово Божье, Слово мира, надежды и любви, провозглашаемое даже в самые трагические периоды человеческой истории. Все мы, сотрудники Радио Ватикана, осознаем огромную ответственность нашей миссии и стараемся исполнять ее в духе веры.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Мы надеемся, что миротворческая миссия кардинала Дзуппи продолжится и что он сможет с готовностью вернуться в Москву, также и с тем, чтобы убедиться, как много делает поместная церковь и российские католики. Это пожелание выразил после недавней поездки в Москву архиепископ Пол Ричард Галлахер, возглавляющий в Ватиканском госсекретариате отдел по связям с государствами и международными организациями. С 28 по 30 сентября кардинал Дзуппи осуществляет свою миссию в Москве. В программе институциональные встречи, связанные с вопросами военнопленных и перемещенных детей. Кардинал Дзуппи, глава Итальянской епископской конференции и специальный посланник Папы Льва XIV по гуманитарным вопросам, отправился в Российскую Федерацию уже в третий раз. Он был в Москве также в июне 23 и в октябре 24 года. Нынешний визит последовал за июльской поездкой Дзуппи в Украину, где он, в частности, посетил лагеря военнопленных солдат из России во Львовской области. Вопрос военнопленных с обеих сторон и детей, перевезенных из своих домов и находящихся вдали от собственных семей, вновь будет в центре переговоров. В интервью агентству ТАСС посланник Его Святейшества пояснил: «Встречи с российскими должностными лицами запланированы на понедельник, вторник и среду. Все они охватывают миссию, вверенную мне изначально Папой Франциском и затем подтвержденную Папой Львом XIV. Я получил задание поддержать усилия сторон по вопросам, касающимся детей, обмена пленными и проблемам, связанным с последствиями конфликта для гражданских лиц». Дзуппи добавил, что Святейший Престол анализирует все запросы, поступающие как со стороны Украины, так и со стороны России, в рамках уже начавшегося диалога. «Мы хотим и дальше развивать этот диалог», — отметил специальный посланник Папы, «поскольку осознаем, сколько страданий вызвано войной, и мы стараемся содействовать ее прекращению». Завершая четырехдневный апостольский визит во Францию, проходивший с 25 по 28 сентября, Папа Лев XIV возглавил мессу в кафедральном соборе святого Стефана в Меце на исторической земле Мозель у восточных рубежей Франции. На этой приграничной земле прозвучали слова папы о прощении, о духовном и моральном наследии Европы и о надежде. Размышляя над литургическими чтениями дня, папа обратился к ветхозаветным образам пророка Исаии: пустыне, саду и дому. Если пустыня напоминает о простоте и тишине, а сад — о красоте праведной жизни, то дом становится образом мира, который требует общих усилий. Христос в Евангелии учит, как превращать пустыню в оазис, насаждать сады и строить дома через прощение, милосердие и великодушие, а не через месть, возмездие, отказ от примирения. Вы, дети этой земли, терзаемые в прошлом братоубийственными конфликтами, хорошо знаете, тот, кто мстит, не становится сильнее того, кто прощает, отметил папа, подчеркнув, что примирение возможно лишь тогда, когда хватает мужества разорвать цепь обиды. Папа напомнил, что примирение и мир имеют не только личное, но и общественное измерение. Обращаясь к истории Европы, он подчеркнул, что ее духовное и моральное наследие складывалось задолго до современных экономических и политических структур. Своими корнями оно уходит в жизнь людей, которые на протяжении веков жили, проповедовали и передавали учение Евангелия. Особый вклад в эту историю, по словам папы, внесло монашество не только в духовной и культурной сфере, но и в сфере земледелия и ремесел. Это наследие, подчеркнул папа, стало основой моральных принципов европейского общества, в их числе первенство человеческой личности и священный характер человеческой жизни на всех ее этапах, защита свободы, семья как основа общества, внимание к бедным и нуждающимся, гостеприимство к чужеземцу и уважение к пожилым. Сам кафедральный собор Святого Стефана, по словам папы, хорошо иллюстрирует это наследие Европы. Его витражи занимают 6500 квадратных метров. Войдя в собор, человек оказывается словно погруженным в Библию для бедных, полную образов, пронизанную тысячами цветовых бликов и располагающую к молитве и созерцанию. Среди этого многоцветия особое место занимают произведения Марка Шагала. Его работы, встроенные в стены собора, превращают храм в необыкновенный символ экуменического и межрелигиозного диалога. В них, по словам папы, раскрывается еще один смысл света. Он не отменяет различий, но соединяет разные истории и культуры в единую мозаику мира, столь необходимую нашей эпохе, переживающие разделения и конфликты. Завершая проповедь, папа пожелал местной общине стать маяком надежды для Франции, Европы и всего мира и верил ее молитвенному заступничеству Пресвятой Девы Марии и всех святых. Утром 27 сентября в амфитеатре Лурда папа Лев XIV встречался с епископатом Франции. Он призвал иерархов с мужеством и миссионерской изобретательностью отвечать на вызовы современного общества. Папа напомнил о глубокой исторической связи Франции с Пресвятой Девой. Именно в силу этой духовной традиции он призвал не поддаваться разочарованию из-за ошибок и падений прошлого, но с упованием их признавать, исцелять нанесенные раны и заново благовествовать. Лев XIV подчеркнул, что голос церкви вправе звучать в общественных дебатах Франции. В условиях ее специфического светского характера необходимо защищать право церкви проповедовать, воспитывать в подлинной свободе и открыто совершать богослужения. В качестве примера он напомнил оппозиции французских епископов во время недавних дискуссий о конце жизни и призвал их и впредь отстаивать ключевые ценности. Епископ Рима указал на богатое наследие французского католичества, святости, культуры, образования и миссионерской традиции. Восстановление Нотр-Дама может стать символом обновления поместной церкви. Сегодняшнее общество, переживающее поляризацию, рост насилия, неравенства и бедности, особенно нуждается в евангельской надежде и мире, источником которого является Христос, сказавший: «Без меня не можете делать ничего». Особое внимание Лев XIV уделил молодежи. Рост числа молодых взрослых, проходящих катехуменат, он назвал обнадеживающим знаком и призвал епископов сопровождать эту благодать живыми общинами, милосердием и серьезным учением, укорененным в Слове Божьем. Католические школы, оставаясь открытыми для всех, не должны отказываться от своего воспитательного призвания, в центре которого Христос и целостное развитие человека. Лев XIV поблагодарил епископов за решительные меры против сексуальных злоупотреблений в отношении несовершеннолетних и призвал продолжать эту работу с максимальной бдительностью. Также необходимо поддерживать священников и заботиться о новых призваниях. С тревогой папа говорил о сокращении монашеских и особенно затворнических призваний, связав обновление церковной жизни с укреплением христианской веры в семьях. Единство, по убеждению папы, одна из главных задач церкви во Франции. Идеологические разделения ослабляют ее свидетельство, однако единство не означает единообразие. Оно требует общей веры, верности церковному преданию, учительству церкви, служению преемника святого Петра, диалога в духе соборности. Единственная программа нового миссионерского порыва остается неизменной, подчеркнул папа: помогать, узнавать и любить Иисуса Христа подлинно, с живой верой, дабы уверовал мир. 27 сентября в Лурде папа Римский встретился с больными, людьми с инвалидностью, медицинскими работниками и волонтерами паломнического центра Нотр-Дам, обращаясь к тем, кто ежедневно сталкивается с человеческой уязвимостью. Он призвал всегда защищать достоинство каждого человека и не допускать, чтобы страдание становилось основанием для лишения жизни. Размышляя о евангельской сцене Благовещения, епископ Рима говорил о взгляде Марии, в котором каждый человек предстает уникальным и бесконечно ценным. В эпоху, когда общество порой предпочитают не замечать человеческую хрупкость, необходим созерцательный взгляд, способность принимать жизнь как дар и видеть в каждом человеке живой образ Творца. Святейший Отец обратился к тем, чье существование осложнено тяжелыми заболеваниями и постоянной болью. «Ни один человеческий закон не должен лишать вас уверенности в вашем достоинстве», — подчеркнул папа. «Достоинство человека не измеряется состоянием здоровья, возрастом или способностью вести самостоятельную жизнь. Оно присуще ему уже потому, что он человек». Именно в силу этого неотъемлемого достоинства искушение лишить человека жизни под предлогом ложного сострадания должно быть решительно отвергнуто. Невозможно считать нормальным лишение жизни. То, что законно, не обязательно нравственно. Папа призвал медработников быть прежде всего служителями жизни, заботиться о страждущем человеке, а не устранять его. Никто не имеет права, основываясь на лабораторных алгоритмах, решать судьбу конкретного эмбриона или старика. Медицина никогда не должна становиться служанкой запрограммированной смерти. В этом контексте Лев XIV призвал неустанно развивать паллиативную помощь и медицинские исследования, сопровождать больных с профессиональностью и нежностью. Поблагодарив работников центра, врачей, медсестер, волонтеров, капелланов и другие команды, служащие паломникам, папа напомнил больным: «Вы не бремя, а живое сердце нашей человечности и драгоценное сокровище для церкви». Он вспомнил и тех, кто не смог приехать в Лурд, и следил за встречей из больничных палат. заверив в молитвенной близости и вверив всех материнскому заступничеству Девы Марии. Вечером 27 сентября в Лурде папа Лев XIV в частном порядке беседовал с людьми, пострадавшими от злоупотреблений со стороны церковнослужителей, четырьмя мужчинами и тремя женщинами. Они принимали непосредственное участие в подготовке этой встречи. По сообщению зала печати Святейшего Престола, встреча в епископской резиденции длилась 2 часа. Папа встретился с каждым по отдельности и выслушал их истории, рассказы о пережитой боли и страданиях. Порой они, к сожалению, усугублялись соучастием или молчанием тех, кто мог бы помочь, а также выслушал их предложения о том, как не допустить повторения подобного. В завершение встречи епископ Рима обратился ко всем присутствующим, поблагодарив за болезненное свидетельство и подтвердив решимость сделать все, чтобы пережитое зло никогда не повторилось. Лев XIV выразил духовную близость жертвам и через них всем, кто перенес насилие и до сих пор несет его раны. Он поделился надеждой на сотрудничество, чтобы община верующих все больше становилась местом, где люди любого возраста могут обрести утешение и исцеление. Папа попросил молиться за него и преподал апостольское благословение. Участники встречи передали Святейшему Отцу письма от групп и отдельных лиц, с которыми связалась служба защиты детей при епископской конференции Франции. 1 октября Лев XIV возглавит молитву Розария о мире в Ватиканских садах. Вместе с папой будут молиться дети из римских школ и приходов. Всего ожидается от 700 до 1000 ребят. Эта встреча откроет Всемирную неделю молитвы «Миллион детей молятся Розарием», которая впервые в этом году продлится с 1 по 7 октября и объединит участников из разных стран в общей молитве о мире и единстве. Это молитвенное начинание уже более 20 лет проводит папский фонд «Помощь церкви в беде». В сообщении фонда отмечается, что в октябре, который традиционно посвящен Пресвятой Богородице, эта встреча имеет особенный смысл. Миллионы людей сегодня страдают от войн, насилия, преследований, бедности и неопределенности. Молитвенной встрече в Ватикане созвучно послание Фатимы. «В конце концов, мое непорочное сердце восторжествует». Молитвенная неделя продлится до праздника Пресвятой Богородицы Розария. Епархии, приходы, школы, общины и семьи на разных континентах смогут выбрать свой день для молитвы. Приглашаю всех присоединиться к молитвенной акции. Кардинал Курт Кох, президент папского фонда «Помощь церкви в беде», префект департамента по содействию единству христиан, напомнил о непорочном сердце Марии как модели жизни, полностью открытой Святому Духу. Богородица – это пример веры, любви и молитвы. Инициатива «Миллион детей молится Розарием» родилась в Венесуэле в 2005 году. Со временем она превратилась во всемирное молитвенное движение.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 30 сентября. Католическая церковь чтит память святого Иеронима, учителя церкви. В сан священника Иероним был возведен в Риме, но вскоре был вынужден покинуть город и обосноваться в Вифлееме. Именно здесь в течение долгих лет он переводил Ветхий и Новый Заветы на латинский язык. Перевод священного писания Иеронима приобрел титул «Вульгата», то есть «Общепринятая Библия». Латинский перевод Иероним сделал на основе писания с древнегреческого языка Септуагинты и еврейского текста Ветхого Завета. Кроме того, Иероним написал историческую хронику, в которой изложил события всемирной истории, начиная с сотворения мира. Наследие святого Иеронима также составляют более 120 его писем. В православной церкви именуется Блаженный Иероним Стридонский. Святой Иероним умер в 420 году. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Зигмунда Клемчинского. Он был арестован в 1932 и 1935 годах. Умер 24 сентября 1937 года в лагере в Коми АССР. «Изливай пред Богом печали свои».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: «25 сентября Лев XIV выступил в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО, призвав международное сообщество вновь поставить в центр образования, науки и культуры человеческую личность и ее достоинство, прежде всего ради созидания справедливого мира. Папа напомнил о многолетнем сотрудничестве Святейшего Престола с ЮНЕСКО и предложил видеть в этой организации пространство, где человечество задумывается о своей истории, о настоящем и будущем. Образование не может ограничиваться передачей знаний. Оно должно помогать человеку быть, а не только иметь. Поэтому один из главных вопросов нашего времени звучит просто. Что значит быть человеком? Лев XIV предложил три исходных ориентира. Каждый человек рождается как сын или дочь, а значит, изначально связан с другими узами братства. Каждый приходит в мир слабым и нуждающимся. Каждый обладает свободой, которая раскрывается в ответственности за себя, за других и за окружающий мир. Это достоинство не исчезает ни перед болезнью, ни перед старостью, ни перед ограниченными возможностями, ни перед лицом самой смерти. Папа процитировал преамбулу Устава ЮНЕСКО 1945 года. «Мысли о войне возникают в умах людей», поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты мира. Послевоенная эпоха научила, что одних договоров недостаточно, если их не поддерживает общая культура и воля к миру. Мир – не равновесие сил и не результат компромисса, а плод справедливости. Говоря о вызовах новых технологий, Лев XIV отметил парадокс. Машинам все чаще приписывают разумность, тогда как людей оценивают по критерию эффективности и отвергают как непродуктивных. Искусственный интеллект обрабатывает массивы данных, он не в силах ответить на вопрос о смысле жизни. Технологии должны оставаться на службе человека, не оставаясь орудием господства. Особую ответственность мировое сообщество несет за защиту детей и молодежи в цифровой сфере, подчеркнул папа, высоко оценив программу ЮНЕСКО по медиаграмотности. По словам Льва XIV, единство, навязанное силой и стремлением к господству, можно уподобить Вавилону, и сегодня эта логика проявляется в глобализации безбратства – финансовом колониализме, идеологическом давлении, в контактах без связи, сводящих жизнь к товару. Напротив, единство, где различия не стираются, а расцветают в общей гармонии, похоже на Пятидесятницу. Лев XIV упомянул и другие злободневные вызовы. Современная коммуникация сблизила мир, но не сделала его правдивее. Избыток информации не приводит к мудрости. Без правды слово подчиняется логике насилия и произволу сильных, а закон, оторванный от совести, превращается в товар. Поэтому медиаграмотность и ответственность за слово становятся вопросами социальной справедливости. Существует лишь одна земля для всех и одна общая человеческая природа. Человека нельзя понять, деля на части то, что ему принадлежит – тело и душу, личную жизнь и отношения, наши отношения с другими, с окружающей средой. Все является частью единства нашей жизни, поэтому культивирование земли подразумевает культивирование человечества, ее населяющего. Забота о человеке и о творении неразделимы, ибо экологический кризис имеет антропологическое измерение. Мерилом же этой заботы является отношение к самым уязвимым, нерожденным детям, жертвам войн, людям с инвалидностью, старикам, мигрантам и беженцам, ко всем, кого общество считает непродуктивными. Лев XIV призвал международные организации не поддаваться кризису доверия и не считать диалог тормозом, а разногласия – угрозой. Различия вполне могут стать источником общего блага. В этом незаменим вклад религиозных традиций, которые ставят перед человеком самые главные вопросы. Мы не движемся к небытию. Именно поэтому человеческая душа в отношениях с Богом еще острее ощущает призыв к миротворчеству через союз между народами, которые признают друг друга чадами единого Отца, братьями и сестрами. В конце выступления Святейший Отец призвал ЮНЕСКО быть пространством встречи, где образование, наука и культура помогают народам знакомиться, преодолевать страхи и сеять в настоящем добрый урожай будущего.

ходе апостольской поездки во Францию 27 сентября папа возглавил в Лурде молитву Розария и традиционную вечернюю процессию со свечами. Вместе с тысячами паломников Лев XIV прошел к святилищу Лурдской Богоматери и воздал благодарение Богу за возможность ответить на просьбу Девы Марии, переданную через святую Бернадетту священникам, приходить на это место в процессии. Он вспомнил слова Пия XII о том, что «нигде на земле не увидеть подобного шествия страдания и подобного света мира, кротости и радости». Лев XIV назвал сияние свечей во тьме образом надежды, которая не оставляет человека даже среди испытаний. Особенно лучезарна эта надежда в жизни больных, которые свидетельствуют о преображающей силе веры и любви. В Лурде рядом с ними особенно ощущается благое присутствие воскресшего Христа. Обращаясь к больным, Святейший Отец напомнил слова апостола Павла: «Страдания нынешнего времени ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Папа призвал сохранять эти слова в сердце и продолжать путь с упованием, взирая на Марию, неустанно ведущую христиан к Богу. Матерь Христа – это знак победы любви, добра и Бога. Нужно позволить ей вести всех к победителю. Епископ Рима напомнил о явлении Пресвятой Девы в Лурде и о ее словах «Я – непорочное зачатие». Для нас эти слова означают «зарю спасения». Мария для христиан – «стелла марис» – «звезда моря», которая помогает пройти через бури. Тот, кто взирает на эту звезду и следует за ней, не сбивается с пути и не впадает в отчаяние. Папа призвал паломников верить Богородице свои самые дорогие и насущные намерения, личные и связанные с судьбами мира. Молитвенно обращаясь к непорочной деве, он воззвал, дабы пламя свечей не угасало в жизни людей, а освещало их будущее и уже сегодня открывало сердца к обетованиям вечной жизни.

28 сентября Лев XIV встретился с представителями различных религиозных традиций в Конгресс-центре имени Робера Шумана в Меце. Говоря о Меце как о городе границ и переходов, Лев XIV напомнил о Робере Шумане, одном из отцов-основателей Евросоюза, человеке веры и убеждений, сумевшем превратить прежние линии разделения в мосты надежды для всей Европы. Следуя его примеру, верующие призваны свидетельствовать, что, невзирая на границы, всегда возможно встречаться, дружить и созидать мир. Межрелигиозный диалог, подчеркнул Святейший Отец, не умаляет собственной идентичности, а позволяет выражать ее просто и искренне, с уважением, открываясь инаковости другого. Предшественник Льва XIV Франциск утверждал, что диалог между людьми различных религий не просто дипломатия, вежливость или терпимость. Его цель – дружба и мир. А еще раньше Иоанн Павел II называл диалог потребностью, присущей самой природе человека. Поэтому религии несут особую ответственность за слова и свидетельства. Призывать имя Бога для оправдания насилия и угнетения означает осквернять это имя, и ничто, унижающее человеческое достоинство, не может притязать на подлинное божественное вдохновение. Религиозный дискурс должен непрестанно призывать к разоружению сердец и слов. Если плодотворность религиозных традиций проявляется прежде всего в их служении миру и братству, то она также выражается в их способности защищать, поддерживать и служить жизни. По словам Папы, величие цивилизации измеряется не материальными успехами, а тем, как она окружает заботой, защищает и возвышает человека. Религии призваны быть защитниками жизни, оберегать ее священную ценность, быть рядом с наиболее уязвимыми и защищать человеческое достоинство до самого конца, особенно в минуты испытаний. Обществу и особенно молодежи нужны прочные ориентиры для созидания общества, где достоинство каждого человека уважается и бережно хранится. Папа напомнил, что Церковь считает своими спутниками всех, кто искренне ищет истину, благо и красоту. Поблагодарив представителей религии за встречу, Лев XIV выразил надежду, что вместе они смогут быть в своих обществах ремесленниками мира и свидетелями надежды, которая продолжает расти в мире. «Да сопровождает нас безграничная благодать и мудрость Бога, да научит нас всегда жить как Его чада, как братья и сестры друг другу».

0: 26 сентября папа встретился в Парижском католическом институте с членами провинциальной синодальной ассамблеи, катехуменами и новокрещенными. Он призвал поместную церковь внимательнее сопровождать взрослых, открывающих для себя веру, и после крещения помогать им полноценно войти в жизнь христианской общины. Несмотря на глубокую секуляризацию французского общества, все больше взрослых обращаются к Евангелию и просят о христианских таинствах посвящения, отметил Лев XIV. Это говорит о неожиданном действии Божьей благодати и освобождает церковь от того, что Папа Франциск назвал бесплодным пессимизмом, побуждая к конкретным пасторским шагам. Призвание церкви, по словам Святейшего Отца, не только принимать новых искателей Бога, но и постоянно их сопровождать. Необходимо дать катехуменам время и пространство для знакомства с верой, уважая их жизненную историю и духовный путь. После их первого таинства сопровождение не должно прекращаться. Именно тогда некоторые могут ощутить пустоту после крещения. Поэтому новокрещенных следует полноценно включать в жизнь приходских общин и в молитвенные собрания, помогать им глубже познавать Библию и христианское учение, знакомить с нравственной жизнью церкви и соединять веру с повседневностью. Особая роль здесь принадлежит литургии. Это не просто этап после катехизического наставления. Она сама по себе вводит в тайну Пасхи Христовой, становясь органичной частью пути обращения. Епископ Рима подчеркнул необходимость серьезной подготовки тех, кто сопровождает катехуменов и новокрещенных, включая крестных отцов и матерей. Им нужно хорошо знать чин христианского посвящения взрослых. Пасторские служители должны обладать не только библейскими, богословскими и литургическими знаниями, но и человеческими качествами, позволяющими принимать людей с очень разным жизненным опытом, от простой духовной жажды до пережитых травм, одиночества и тяжелых испытаний. Такое сопровождение, подчеркнул Лев XIV, требует уважения к ритму другого человека, постепенности и готовности идти вместе. На этом пути священники и миряне, крестные, катехумены и новокрещенные взаимно обогащают друг друга. В качестве примера папа привел святого Августина Блаженного, которого привел к вере святой Амвросий Медиоланский. Вера Августина при крещении была лишь маленьким зерном, но со временем выросла в дерево, под сенью которого верующие находят утешение и по сей день. Катехумены и новокрещенные во Франции также несут в себе обетование такой плодотворности. Епископ Рима призвал новых христиан самим становиться миссионерами Евангелия, подобно святой Терезе из Лизье, чей «малый путь» учит доверию, открывающему двери благодати, и святому Мартину Турскому, образцу братского милосердия. Лев XIV преподал участникам встречи апостольское благословение, вверив их заступничеству Девы Марии, покровительницы Франции, а также святых Женевьевы и Дионисия, небесных покровителей Парижа.
1: Лаудетур Иисус Христос.

0: Jezus Kristus. Slava Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 30 сентября католическая церковь чтит память святого Иеронима, учителя церкви. В сан священника Иероним был возведен в Риме, но вскоре был вынужден покинуть город и обосноваться в Вифлееме. Именно здесь в течение долгих лет он переводил Ветхий и Новый Заветы на латинский язык. Перевод священного писания Иеронима приобрел титул «Вульгата», то есть «Общепринятая Библия». Латинский перевод Иероним сделал на основе писания с древнегреческого языка Септуагинты и еврейского текста Ветхого Завета. Кроме того, Иероним написал историческую хронику, в которой изложил события всемирной истории, начиная с сотворения мира. Наследие святого Иеронима также составляет более 120 его писем. В православной церкви именуется Блаженный Иероним Стридонский. Святой Иероним умер в 420 году. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Зигмунда Клемчинского. Он был арестован в 1932 и 1935 годах. Умер 24 сентября 1937 года в лагере в Коми АССР. «Изливай пред Богом печали свои».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: «25 сентября Лев XIV выступил в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО, призвав международное сообщество вновь поставить в центр образования, науки и культуры человеческую личность и ее достоинство, прежде всего ради созидания справедливого мира. Папа напомнил о многолетнем сотрудничестве Святейшего Престола с ЮНЕСКО и предложил видеть в этой организации пространство, где человечество задумывается о своей истории, о настоящем и будущем. Образование не может ограничиваться передачей знаний. Оно должно помогать человеку быть, а не только иметь. Поэтому один из главных вопросов нашего времени звучит просто. Что значит быть человеком? Лев XIV предложил три исходных ориентира. Каждый человек рождается как сын или дочь, а значит, изначально связан с другими узами братства. Каждый приходит в мир слабым и нуждающимся. Каждый обладает свободой, которая раскрывается в ответственности за себя, за других и за окружающий мир. Это достоинство не исчезает ни перед болезнью, ни перед старостью, ни перед ограниченными возможностями, ни перед лицом самой смерти. Папа процитировал преамбулу устава ЮНЕСКО 1945 года. «Мысли о войне возникают в умах людей», поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты мира. Послевоенная эпоха научила, что одних договоров недостаточно, если их не поддерживает общая культура и воля к миру. Мир – не равновесие сил и не результат компромисса, а плод справедливости. Говоря о вызовах новых технологий, Лев XIV отметил парадокс. Машинам все чаще приписывают разумность, тогда как людей оценивают по критерию эффективности и отвергают как непродуктивных. Искусственный интеллект обрабатывает массивы данных, он не в силах ответить на вопрос о смысле жизни. Технологии должны оставаться на службе человека, не оставаясь орудием господства. Особую ответственность мировое сообщество несет за защиту детей и молодежи в цифровой сфере, подчеркнул папа, высоко оценив программу ЮНЕСКО по медиаграмотности. По словам Льва XIV, единство, навязанное силой и стремлением к господству, можно уподобить Вавилону, и сегодня эта логика проявляется в глобализации без братства – финансовом колониализме, идеологическом давлении, в контактах без связи, сводящих жизнь к товару. Напротив, единство, где различия не стираются,

стараются, а расцветают в общей гармонии, похоже на пятидесятницу. Лев XIV упомянул и другие злободневные вызовы. Современная коммуникация сблизила мир, но не сделала его правдивее. Избыток информации не приводит к мудрости. Без правды слово подчиняется логике насилия и произволу сильных, а закон, оторванный от совести, превращается в товар. Поэтому медиаграмотность и ответственность за слово становятся вопросами социальной справедливости. Существует лишь одна земля для всех и одна общая человеческая природа. Человека нельзя понять, деля на части то, что ему принадлежит – тело и душу, личную жизнь и отношения, наши отношения с другими, с окружающей средой. Все является частью единства нашей жизни, поэтому культивирование земли подразумевает культивирование человечества, ее населяющего. Забота о человеке и о творении неразделимы, ибо экологический кризис имеет антропологическое измерение. Мерилом же этой заботы является отношение к самым уязвимым, нерожденным детям, жертвам войн, людям с инвалидностью, старикам, мигрантам и беженцам, ко всем, кого общество считает непродуктивными. Лев XIV призвал международные организации не поддаваться кризису доверия и не считать диалог тормозом, а разногласия – угрозой. Различия вполне могут стать источником общего блага. В этом незаменим вклад религиозных традиций, которые ставят перед человеком самые главные вопросы. Мы не движемся к небытию. Именно поэтому человеческая душа в отношениях с Богом еще острее ощущает призыв к миротворчеству через союз между народами, которые признают друг друга чадами единого Отца, братьями и сестрами. В конце выступления Святейший Отец призвал ЮНЕСКО быть пространством встречи, где образование, наука и культура помогают народам знакомиться, преодолевать страхи и сеять в настоящем добрый урожай будущего.

ходе апостольской поездки во Францию 27 сентября папа возглавил в Лурде молитву Розария и традиционную вечернюю процессию со свечами. Вместе с тысячами паломников Лев XIV прошел к святилищу Лурдской Богоматери и воздал благодарение Богу за возможность ответить на просьбу Девы Марии, переданную через святую Бернадетту священникам, приходить на это место в процессии. Он вспомнил слова Пия XII о том, что «нигде на земле не увидеть подобного шествия страдания и подобного света мира, кротости и радости». Лев XIV назвал сияние свечей во тьме образом надежды, которая не оставляет человека даже среди испытаний. Особенно лучезарна эта надежда в жизни больных, которые свидетельствуют о преображающей силе веры и любви. В Лурде рядом с ними особенно ощущается благое присутствие воскресшего Христа. Обращаясь к больным, Святейший Отец напомнил слова апостола Павла: «Страдания нынешнего времени ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Папа призвал сохранять эти слова в сердце и продолжать путь с упованием, взирая на Марию, неустанно ведущую христиан к Богу. Матерь Христа – это знак победы любви, добра и Бога. Нужно позволить ей вести всех к победителю. Епископ Рима напомнил о явлении Пресвятой Девы в Лурде и о ее словах «Я – непорочное зачатие». Для нас эти слова означают «зарю спасения». Мария для христиан – «стелла марис» – «звезда моря», которая помогает пройти через бури. Тот, кто взирает на эту звезду и следует за ней, не сбивается с пути и не впадает в отчаяние. Папа призвал паломников верить Богородице свои самые дорогие и насущные намерения, личные и связанные с судьбами мира. Молитвенно обращаясь к непорочной Деве, он воззвал, дабы пламя свечей не угасало в жизни людей, а освещало их будущее и уже сегодня открывало сердца к обетованиям вечной жизни.

28 сентября Лев XIV встретился с представителями различных религиозных традиций в Конгресс-центре имени Робера Шумана в Меце. Говоря о Меце как о городе границ и переходов, Лев XIV напомнил о Робере Шумане, одном из отцов-основателей Евросоюза, человеке веры и убеждений, сумевшем превратить прежние линии разделения в мосты надежды для всей Европы. Следуя его примеру, верующие призваны свидетельствовать, что, невзирая на границы, всегда возможно встречаться, дружить и созидать мир. Межрелигиозный диалог, подчеркнул Святейший Отец, не умаляет собственной идентичности, а позволяет выражать ее просто и искренне, с уважением, открываясь инаковости другого. Предшественник Льва XIV Франциск утверждал, что диалог между людьми различных религий не просто дипломатия, вежливость или терпимость. Его цель – дружба и мир. А еще раньше Иоанн Павел II называл диалог потребностью, присущей самой природе человека. Поэтому религии несут особую ответственность за слова и свидетельства. Призывать имя Бога для оправдания насилия и угнетения означает осквернять это имя, и ничто, унижающее человеческое достоинство, не может притязать на подлинное божественное вдохновение. Религиозный дискурс должен непрестанно призывать к разоружению сердец и слов. Если плодотворность религиозных традиций проявляется прежде всего в их служении миру и братству, то она также выражается в их способности защищать, поддерживать и служить жизни. По словам Папы, величие цивилизации измеряется не материальными успехами, а тем, как она окружает заботой, защищает и возвышает человека. Религии призваны быть защитниками жизни, оберегать ее священную ценность, быть рядом с наиболее уязвимыми и защищать человеческое достоинство до самого конца, особенно в минуты испытаний. Обществу и особенно молодежи нужны прочные ориентиры для созидания общества, где достоинство каждого человека уважается и бережно хранится. Папа напомнил, что Церковь считает своими спутниками всех, кто искренне ищет истину, благо и красоту. Поблагодарив представителей религии за встречу, Лев XIV выразил надежду, что вместе они смогут быть в своих обществах ремесленниками мира и свидетелями надежды, которая продолжает расти в мире. «Да сопровождает нас безграничная благодать и мудрость Бога, да научит нас всегда жить как Его чада, как братья и сестры друг другу».

0: 26 сентября папа встретился в Парижском католическом институте с членами провинциальной синодальной ассамблеи, катехуменами и новокрещенными. Он призвал поместную церковь внимательнее сопровождать взрослых, открывающих для себя веру, и после крещения помогать им полноценно войти в жизнь христианской общины. Несмотря на глубокую секуляризацию французского общества, все больше взрослых обращаются к Евангелию и просят о христианских таинствах посвящения, отметил Лев XIV. Это говорит о неожиданном действии Божьей благодати и освобождает церковь от того, что Папа Франциск назвал бесплодным пессимизмом, побуждая к конкретным пасторским шагам. Призвание церкви, по словам Святейшего Отца, не только принимать новых искателей Бога, но и постоянно их сопровождать. Необходимо дать катехуменам время и пространство для знакомства с верой, уважая их жизненную историю и духовный путь. После их первого таинства сопровождение не должно прекращаться. Именно тогда некоторые могут ощутить пустоту после крещения. Поэтому новокрещенных следует полноценно включать в жизнь приходских общин и в молитвенные собрания, помогать им глубже познавать Библию и христианское учение, знакомить с нравственной жизнью церкви и соединять веру с повседневностью. Особая роль здесь принадлежит литургии. Это не просто этап после катехизического наставления. Она сама по себе вводит в тайну Пасхи Христовой, становясь органичной частью пути обращения. Епископ Рима подчеркнул необходимость серьезной подготовки тех, кто сопровождает катехуменов и новокрещенных, включая крестных отцов и матерей. Им нужно хорошо знать чин христианского посвящения взрослых. Пасторские служители должны обладать не только библейскими, богословскими и литургическими знаниями, но и человеческими качествами, позволяющими принимать людей с очень разным жизненным опытом, от простой духовной жажды до пережитых травм, одиночества и тяжелых испытаний. Такое сопровождение, подчеркнул Лев XIV, требует уважения к ритму другого человека, постепенности и готовности идти вместе. На этом пути священники и миряне, крестные, катехумены и новокрещенные взаимно обогащают друг друга. В качестве примера папа привел святого Августина Блаженного, которого привел к вере святой Амвросий Медиоланский. Вера Августина при крещении была лишь маленьким зерном, но со временем выросла в дерево, под сенью которого верующие находят утешение и по сей день. Катехумены и новокрещенные во Франции также несут в себе обетование такой плодотворности. Епископ Рима призвал новых христиан самим становиться миссионерами Евангелия, подобно святой Терезе из Лизье, чей «малый путь» учит доверию, открывающему двери благодати, и святому Мартину Турскому, образцу братского милосердия. Лев XIV преподал участникам встречи апостольское благословение, вверив их заступничеству Девы Марии, покровительницы Франции, а также святых Женевьевы и Дионисия, небесных покровителей Парижа.
1: Лаудетур Иисус Христос.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 30 сентября католическая церковь чтит память святого Иеронима, учителя церкви. В сан священника Иероним был возведен в Риме, но вскоре был вынужден покинуть город и обосноваться в Вифлееме. Именно здесь в течение долгих лет он переводил Ветхий и Новый Заветы на латинский язык. Перевод священного писания Иеронима приобрел титул «Вульгата», то есть «Общепринятая Библия». Латинский перевод Иероним сделал на основе писания с древнегреческого языка Септуагинты и еврейского текста Ветхого Завета. Кроме того, Иероним написал историческую хронику, в которой изложил события всемирной истории, начиная с сотворения мира. Наследие святого Иеронима также составляют более 120 его писем. В православной церкви именуется Блаженный Иероним Стридонский. Святой Иероним умер в 420 году. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Зигмунда Клемчинского. Он был арестован в 1932 и 1935 годах. Умер 24 сентября 1937 года в лагере в Коми АССР. «Изливай пред Богом печали свои».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: «25 сентября Лев XIV выступил в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО, призвав международное сообщество вновь поставить в центр образования, науки и культуры человеческую личность и ее достоинство, прежде всего ради созидания справедливого мира. Папа напомнил о многолетнем сотрудничестве Святейшего Престола с ЮНЕСКО и предложил видеть в этой организации пространство, где человечество задумывается о своей истории, о настоящем и будущем. Образование не может ограничиваться передачей знаний. Оно должно помогать человеку быть, а не только иметь. Поэтому один из главных вопросов нашего времени звучит просто. Что значит быть человеком? Лев XIV предложил три исходных ориентира. Каждый человек рождается как сын или дочь, а значит, изначально связан с другими узами братства. Каждый приходит в мир слабым и нуждающимся. Каждый обладает свободой, которая раскрывается в ответственности за себя, за других и за окружающий мир. Это достоинство не исчезает ни перед болезнью, ни перед старостью, ни перед ограниченными возможностями, ни перед лицом самой смерти. Папа процитировал преамбулу Устава ЮНЕСКО 1945 года. «Мысли о войне возникают в умах людей», поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты мира. Послевоенная эпоха научила, что одних договоров недостаточно, если их не поддерживает общая культура и воля к миру. Мир – не равновесие сил и не результат компромисса, а плод справедливости. Говоря о вызовах новых технологий, Лев XIV отметил парадокс. Машинам все чаще приписывают разумность, тогда как людей оценивают по критерию эффективности и отвергают как непродуктивных. Искусственный интеллект обрабатывает массивы данных, он не в силах ответить на вопрос о смысле жизни. Технологии должны оставаться на службе человека, не оставаясь орудием господства. Особую ответственность мировое сообщество несет за защиту детей и молодежи в цифровой сфере, подчеркнул папа, высоко оценив программу ЮНЕСКО по медиаграмотности. По словам Льва XIV, единство, навязанное силой и стремлением к господству, можно уподобить Вавилону, и сегодня эта логика проявляется в глобализации без братства – финансовом колониализме, идеологическом давлении, в контактах без связи, сводящих жизнь к товару. Напротив, единство, где различия не стираются, а расцветают в общей гармонии, похоже на Пятидесятницу. Лев XIV упомянул и другие злободневные вызовы. Современная коммуникация сблизила мир, но не сделала его правдивее. Избыток информации не приводит к мудрости. Без правды слово подчиняется логике насилия и произволу сильных, а закон, оторванный от совести, превращается в товар. Поэтому медиаграмотность и ответственность за слово становятся вопросами социальной справедливости. Существует лишь одна земля для всех и одна общая человеческая природа. Человека нельзя понять, деля на части то, что ему принадлежит – тело и душу, личную жизнь и отношения, наши отношения с другими, с окружающей средой. Все является частью единства нашей жизни, поэтому культивирование земли подразумевает культивирование человечества, ее населяющего. Забота о человеке и о творении неразделимы, ибо экологический кризис имеет антропологическое измерение. Мерилом же этой заботы является отношение к самым уязвимым, нерожденным детям, жертвам войн, людям с инвалидностью, старикам, мигрантам и беженцам, ко всем, кого общество считает непродуктивными. Лев XIV призвал международные организации не поддаваться кризису доверия и не считать диалог тормозом, а разногласия – угрозой. Различия вполне могут стать источником общего блага. В этом незаменим вклад религиозных традиций, которые ставят перед человеком самые главные вопросы. Мы не движемся к небытию. Именно поэтому человеческая душа в отношениях с Богом еще острее ощущает призыв к миротворчеству через союз между народами, которые признают друг друга чадами единого Отца, братьями и сестрами. В конце выступления Святейший Отец призвал ЮНЕСКО быть пространством встречи, где образование, наука и культура помогают народам знакомиться, преодолевать страхи и сеять в настоящем добрый урожай будущего.

ходе апостольской поездки во Францию 27 сентября папа возглавил в Лурде молитву Розария и традиционную вечернюю процессию со свечами. Вместе с тысячами паломников Лев XIV прошел к святилищу Лурдской Богоматери и воздал благодарение Богу за возможность ответить на просьбу Девы Марии, переданную через святую Бернадетту священникам, приходить на это место в процессии. Он вспомнил слова Пия XII о том, что «нигде на земле не увидеть подобного шествия страдания и подобного света мира, кротости и радости». Лев XIV назвал сияние свечей во тьме образом надежды, которая не оставляет человека даже среди испытаний. Особенно лучезарна эта надежда в жизни больных, которые свидетельствуют о преображающей силе веры и любви. В Лурде рядом с ними особенно ощущается благое присутствие воскресшего Христа. Обращаясь к больным, Святейший Отец напомнил слова апостола Павла: «Страдания нынешнего времени ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Папа призвал сохранять эти слова в сердце и продолжать путь с упованием, взирая на Марию, неустанно ведущую христиан к Богу. Матерь Христа – это знак победы любви, добра и Бога. Нужно позволить ей вести всех к победителю. Епископ Рима напомнил о явлении Пресвятой Девы в Лурде и о ее словах «Я – непорочное зачатие». Для нас эти слова означают «зарю спасения». Мария для христиан – «стелла марис» – «звезда моря», которая помогает пройти через бури. Тот, кто взирает на эту звезду и следует за ней, не сбивается с пути и не впадает в отчаяние. Папа призвал паломников верить Богородице свои самые дорогие и насущные намерения, личные и связанные с судьбами мира. Молитвенно обращаясь к непорочной Деве, он воззвал, дабы пламя свечей не угасало в жизни людей, а освещало их будущее и уже сегодня открывало сердца к обетованиям вечной жизни.

28 сентября Лев XIV встретился с представителями различных религиозных традиций в Конгресс-центре имени Робера Шумана в Меце. Говоря о Меце как о городе границ и переходов, Лев XIV напомнил о Робере Шумане, одном из отцов-основателей Евросоюза, человеке веры и убеждений, сумевшем превратить прежние линии разделения в мосты надежды для всей Европы. Следуя его примеру, верующие призваны свидетельствовать, что, невзирая на границы, всегда возможно встречаться, дружить и созидать мир. Межрелигиозный диалог, подчеркнул Святейший Отец, не умаляет собственной идентичности, а позволяет выражать ее просто и искренне, с уважением, открываясь инаковости другого. Предшественник Льва XIV Франциск утверждал, что диалог между людьми различных религий не просто дипломатия, вежливость или терпимость. Его цель – дружба и мир. А еще раньше Иоанн Павел II называл диалог потребностью, присущей самой природе человека. Поэтому религии несут особую ответственность за слова и свидетельства. Призывать имя Бога для оправдания насилия и угнетения означает осквернять это имя, и ничто, унижающее человеческое достоинство, не может притязать на подлинное божественное вдохновение. Религиозный дискурс должен непрестанно призывать к разоружению сердец и слов. Если плодотворность религиозных традиций проявляется прежде всего в их служении миру и братству, то она также выражается в их способности защищать, поддерживать и служить жизни. По словам Папы, величие цивилизации измеряется не материальными успехами, а тем, как она окружает заботой, защищает и возвышает человека. Религии призваны быть защитниками жизни, оберегать ее священную ценность, быть рядом с наиболее уязвимыми и защищать человеческое достоинство до самого конца, особенно в минуты испытаний. Обществу и особенно молодежи нужны прочные ориентиры для созидания общества, где достоинство каждого человека уважается и бережно хранится. Папа напомнил, что Церковь считает своими спутниками всех, кто искренне ищет истину, благо и красоту. Поблагодарив представителей религии за встречу, Лев XIV выразил надежду, что вместе они смогут быть в своих обществах ремесленниками мира и свидетелями надежды, которая продолжает расти в мире. «Да сопровождает нас безграничная благодать и мудрость Бога, да научит нас всегда жить как Его чада, как братья и сестры друг другу».

0: 26 сентября папа встретился в Парижском католическом институте с членами провинциальной синодальной ассамблеи, катехуменами и новокрещенными. Он призвал поместную церковь внимательнее сопровождать взрослых, открывающих для себя веру, и после крещения помогать им полноценно войти в жизнь христианской общины. Несмотря на глубокую секуляризацию французского общества, все больше взрослых обращаются к Евангелию и просят о христианских таинствах посвящения, отметил Лев XIV. Это говорит о неожиданном действии Божьей благодати и освобождает церковь от того, что Папа Франциск назвал бесплодным пессимизмом, побуждая к конкретным пастырским шагам. Призвание церкви, по словам Святейшего Отца, не только принимать новых искателей Бога, но и постоянно их сопровождать. Необходимо дать катехуменам время и пространство для знакомства с верой, уважая их жизненную историю и духовный путь. После их первого таинства сопровождение не должно прекращаться. Именно тогда некоторые могут ощутить пустоту после крещения. Поэтому новокрещенных следует полноценно включать в жизнь приходских общин и в молитвенные собрания, помогать им глубже познавать Библию и христианское учение, знакомить с нравственной жизнью церкви и соединять веру с повседневностью. Особая роль здесь принадлежит литургии. Это не просто этап после катехизического наставления. Она сама по себе вводит в тайну Пасхи Христовой, становясь органичной частью пути обращения. Епископ Рима подчеркнул необходимость серьезной подготовки тех, кто сопровождает катехуменов и новокрещенных, включая крестных отцов и матерей. Им нужно хорошо знать чин христианского посвящения взрослых. Пасторские служители должны обладать не только библейскими, богословскими и литургическими знаниями, но и человеческими качествами, позволяющими принимать людей с очень разным жизненным опытом, от простой духовной жажды до пережитых травм, одиночества и тяжелых испытаний. Такое сопровождение, подчеркнул Лев XIV, требует уважения к ритму другого человека, постепенности и готовности идти вместе. На этом пути священники и миряне, крестные, катехумены и новокрещенные взаимно обогащают друг друга. В качестве примера папа привел святого Августина Блаженного, которого привел к вере святой Амвросий Медиоланский. Вера Августина при крещении была лишь маленьким зерном, но со временем выросла в дерево, под сенью которого верующие находят утешение и по сей день. Катехумены и новокрещенные во Франции также несут в себе обетование такой плодотворности. Епископ Рима призвал новых христиан самим становиться миссионерами Евангелия, подобно святой Терезе из Лизье, чей «малый путь» учит доверию, открывающему двери благодати, и святому Мартину Турскому, образцу братского милосердия. Лев XIV преподал участникам встречи апостольское благословение, вверив их заступничеству Девы Марии, покровительницы Франции, а также святых Женевьевы и Дионисия, небесных покровителей Парижа.
1: Лаудетур Иисус Христос.